Смочь ты уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте такую апатыку!

считаю, гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полишь там не был я, Петер. Считаю, гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.

наши дали гости застил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полиштабный был я в этом. И дали гости застил. Прекрасно спевали.